Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем,

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей непростой любви. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись. Память и нить в наших сердцах соедини.
1: С добрым утром!
2: С добрым утром!

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Весна – это не только теплая погода и прогулки. Вместе с открытием мотосезона на дороге Латвии вернулись мотоциклисты, и, к сожалению, вместе с этим все чаще происходят тяжелые аварии. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня важное напоминание от медиков для мотоциклистов и всех участников дорожного движения. Специалисты службы неотложной медицинской помощи отмечают, что в последнее время часто происходят серьезные ДТП с участием водителей мотоциклов, и во всех случаях люди получают тяжелые травмы. При этом медики особенно подчеркивают, что далеко не все пострадавшие были в защитной экипировке. А ведь именно шлем и специальная одежда во многих ситуациях могут спасти жизнь. Поэтому специалисты напоминают, что на дороге важно всегда надевать мотошлем, даже если поездка кажется короткой. Использовать защитную экипировку, куртку, перчатки и специальную обувь, не превышать скорость, помнить, что весной на дорогах еще много песка и ям, и никогда не садиться за руль после употребления алкоголя. В свою очередь, автомобилистам также стоит быть особенно внимательными, так как в этот период мотоциклы часто появляются в потоке, а из-за своих размеров они могут быть менее заметны в зеркалах. Помните, что дорога всегда требует не только опыта, но и максимальной концентрации. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, и пусть каждая поездка заканчивается благополучно.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 23 мая, первая половина дня в Даугавпилсе будет солнечной, а ближе к обеду нагрянет переменная облачность. Ветер северо-западный, скорость в порывах до 8 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смысл

с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всего.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Выгодные предложения недели от Гинтерум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelas.lv.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты?
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemeju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
9: Новая жизнь

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните! 654-22-322 «Алиса Плюс», «Бюро находок».
3: Хочу

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели, на волнах радио «Алиса Плюс». Как всегда, по пятницам программа «Диалог с городом». Сегодняшний наш гость – мэр Даугавпилса Андрей Алексеевич. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Это прямой эфир, я приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Тема, скорее всего, сегодня будет только одна, потому что вчерашние события и тревожные оповещения вызвали у жителей очень сильную, я бы сказал, эмоциональную реакцию, страх, растерянность, паника, особенно среди родителей и детей. Поэтому главной темой сегодняшней программы я бы обозначил безопасность, гражданскую оборону и алгоритмы действий населения. Если по этим вопросам у наших радиослушателей будут к мэру вопросы, милости прошу, телефон 654-25-00. Итак, Андрей, вчера жители Даугавпилса впервые получили тревожное сообщение на свои телефоны о возможной угрозе в воздушном пространстве. Судя по звонкам к нам на радио и по тысячам комментариев в социальных сетях, это вызвало, ну, очень сильный стресс. Это наша новая реальность?
3: К сожалению, да, необходимо смотреть правде в глаза. Это наша новая реальность и даже в какой-то степени констатация факта того, что в латвийское воздушное пространство залетают дроны, назовем так, третьих стран. И мы, и службы, и военные должны в определенной степени на них реагировать. В первую очередь, конечно, надо сказать, что военного положения и войны на сегодняшний момент нет, но, как мы видим, мира в небе Латвии тоже нету, и алгоритм работы всех служб достаточно простой. В тот момент, когда вооруженные силы Латвии с помощью тех систем детекции, которые у них есть в распоряжении, могут установить движение на территории латвийского воздушного пространства какой-либо дрон, его, ну, или летающий объект, его приблизительное местоположение, сразу же данная информация передается в службу спасения, в УГД, которая при принципе четырех глаз, то есть военные плюс пожарные, проводит извещение абсолютно всего населения. И вчера в 11:30 утра на все телефоны на территории Даугавпилса, Ауждогского, Новода по так называемой Шунапрайде мы получили данное извещение с последующими рекомендациями служб, как в данной ситуации необходимо вести. Здесь надо отметить в том числе и юридический момент на сегодняшний момент, на сегодня и на момент получения такого рода смс-ок нету ни решения об объявлении чрезвычайной ситуации, нет юридически каких-либо юридических ограничений или связывающих население или самоуправление. Все, что мы получаем, это все имеет рекомендационный характер. И тогда, оценивая в рамках уже оперативных штабов, которые незамедлительно начинают работать, ту информацию, которую мы получаем в онлайн-режиме, прежде всего от военных, пограничников, пожарно-спасательной и полиции, тогда в рамках этой информации принимаются оперативные решения.
2: Но люди задают очень конкретные вопросы. Чьи это дроны? Почему их не сбивают? Откуда они летят? У вас есть какие-то ответы?
3: Ну, в первую очередь могу сказать, что и позиция Латвии в данном вопросе достаточно ясна. Данные дроны не запускаются с территории Латвии, ни с какого-либо самоуправления. Ни один мэр ни одного города, ни один министр такого разрешения не выдал. Это раз. Два. В Латвии с Гайса Сатексме даже опубликована публично карта об ограничениях полетов на определенной высоте. То есть наше воздушное пространство нарушается. Это первое. Второй блок по вчерашним дронам, которые находились на территории Краславского района, конкретно именно Дагды, Нужно сказать, что они на территории самоуправления Даугавпилса и Аужгавского Новода вчера не залетали, но идентифицировать именно кому они принадлежат, на сегодняшний момент информации в нашем такое распоряжение нет. Третье, по тем дронам, которые были в Резекне упали на нефтебазу, по заявлениям военных, и в том числе на тот момент министра обороны, данные дроны принадлежали украинской стороне.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Очень многие жители обратили вчера внимание на абсолютную неслаженность действий. Не было никаких четких инструкций. В сообщении так, кроме того, что надо две стены соблюдать, не было. В государственных СМИ распространялась очень противоречивая информация. Сперва Даугавпилс под угрозой, а потом вдруг нет. Кто отвечает за коммуникацию в таких случаях? И какова роль самоуправления в этой коммуникации?
3: Самоуправление, в целом, любое самоуправление, я как мэр, мы получаем извещение в смс-ках одновременно, когда получают все жители. То есть в тот момент, в 11:30, когда получили все жители, я в том числе получил данную информацию на свой телефон. Алгоритм действий с нашей стороны после этого достаточно простой. В 11:30 я получаю смс-ку, в 11:31 я связываюсь с командиром военных Полуатгалии, который мне подтверждает или не подтверждает и объясняет, где что находится, какой риск, уровень угрозы. В 11:32 я связываюсь с секретарем комиссии по гражданской обороне, со специалистами по гражданской обороне. Назначается в 11:35 собрание в срочном режиме оперативного штаба по получению именно оперативной информации и действуя в рамках структур всех самоуправления. Это учебные заведения, школы, детские садики, инфраструктура критического характера, теплосети, водоканал, Даугавпилсская региональная больница. И все, что мы действуем в рамках этого, и вся та информация, которая идет от самоуправления в данном ключе, это все то, что мы получаем только от военных и только в рекомендационном характере, который есть. Рекомендации на вчерашний момент, на вчерашний день в данном вопросе были и начиная от принципов, которые надо соблюдать, то есть найти какое-то место более безопасное, подальше от стекол, соблюдать принцип двух стен. Остальные все решения принимаются на уровне в данной ситуации самоуправления только как в части гражданской инфраструктуры, исходя из той информации, которую мы в онлайн-режиме получаем от военных по поводу их действий или недействий на территории самоуправления. В целом, на сегодняшний момент, к сожалению, всю ту информацию, которую мы получаем от, в том числе, государственного кризисного центра, мы получаем как рекомендации, как советы. К сожалению, методички на сегодняшний момент нет ни у кого. Обязуется государство нам ее предоставить в течение сегодняшнего дня, так как еще вчера были заседания советов кризисного центра и в том числе Министерства образования со всеми учебными заведениями Латвии.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Я приглашаю к прямому эфиру наших радиослушателей 654-2500, номер телефона в студии. Давайте поговорим о том, как все должно работать в таких ситуациях. Например, муниципальные учреждения, общественный транспорт. Эти решения принимаются, как вы сказали, уже оперативно, да, то есть в тот день, в тот момент. Как люди, что для людей будет являться официальной информацией, в каком виде и где она будет распространяться, что трамваи будут, не будут, школы закрыты, открыты, как действовать?
3: Вся официальная информация, которую на сегодняшний момент мы все как жители получаем, она проходит через Шунапрайди. Это раз. Два. После произошедших взрывов в Резекне, сегодня государством мы ждем очередные вводные по поводу реакций и возможных уровней угроз, то есть не как сейчас получаем одно смс, допустим, зеленый, желтый и красный, и определенном алгоритме действий при каждой такого рода характера смс-ки, которая происходит. Это первый момент. Второй момент. То, что касается самоуправления, то автоматически работает в данной ситуации домашняя страничка самоуправления или, допустим, очень оперативно вчера работали мои социальные сети в рамках предоставления той информации, тех оповещений, которые мы получаем. Абсолютно я, как руководитель комиссии по гражданской обороне, как мэр города, знаю всю ту же информацию, которую получают в том числе жители. И кроме каких-то детальных нюансов, больше информации в нашем распоряжении нет. И мы действуем по общим алгоритмам, по общим рекомендациям всем нашим руководителям школ, детских садов, которые мы еще провели в начале мая в рамках рекомендаций тоже из Государственного кризисного центра, которая была получена. Да, вчера произошел неприятный казус со стороны ЛСМа, когда Даугавпилс и Ауждаугава получила извещение на телефоне о наличии кризиса, о наличии угрозы, когда в телефонном разговоре военные подтвердили наличие такой угрозы. После этого у нас создается оперативный штаб, который через буквально 25 минут собрался вместе, начал работать и обмениваться информацией. И тогда где-то в районе там, часа дня ЛСМ пишет о том, что ну вот как бы на все относится, да, но вот на Даугавпилс вот это оповещение не относится. Автоматически читаем публичное такое заявление, я связываюсь с командиром Латгалии. Объясните, так относится или не относится? Мы как бы...
2: Два часа уже...
3: Все как бы ограничены. Следим, коммуницируем. Мы знаем, что этот дрон находится в Краснодарском крае. Мы смотрим, куда он полетит. Мы смотрим время возможного подлета. Мы рассчитываем возможную реакцию. Мы, нет ограничения у родителей забирать ребенка со школы и детского садика. Мы не останавливаем общественный транспорт. Если он забирает ребенка, он должен доехать. Если мы знаем, что он подлетает, безусловно, по всем процедурам он должен остановиться. И после вчерашних вот таких замечаний и во всем этом процессе организации уже в какой-то степени выяснения отношений, как так получается, что нету такого единого центра управления, единого центра принятия решений, тогда данная новость на ЛСМе вчера была исправлена, где конкретно было указано, что нет, все-таки на Даугавпилс данная угроза тоже распространяется.
2: Магазины должны были быть закрыты?
3: Магазины не должны были быть закрыты, и это плохая практика, которая, к сожалению, является последствием все той же, скажем так, рекомендационной коммуникации со стороны Государственного кризисного центра. Простой пример. Ребенок идет со школы домой, по дороге, предположим, приходит это оповещение, стоит на том же самом латвийском телевидении руководителя пожарно-спасательной службы, и он официально его комментарий. Если ребенок, допустим, получает такого рода смс-ку, или любой житель, то первое, что он должен в этот момент для себя принять решение, найти место, куда он может, скажем так, где укрыться, и он перечисляет. Это может быть какое-либо учреждение, это может быть, там, не знаю, школа, детский садик, или это может быть, допустим, магазин. Исходя из того, что обязывающих, конкретных, как делать, как не делать, нету. К сожалению, в Риге очень много советников, которые только рекомендации раздают, как действовать или не действовать в данной ситуации. Некоторые магазины по Латвии в целом, которые принадлежат в основном сети «Максима» и «Мега», вчера приняли решение о том, что они закроются, и многим жителям, которые туда шли за помощью, для того, чтобы укрыться, выполняя эту рекомендацию, это не предоставлялось возможность. Вчера, после того, как это начало происходить, у нас состоялся в том числе разговор с руководством кризисного центра, для того, чтобы они все-таки обязали бы данные сети не закрывать свои двери перед теми жителями, которые ищут укрытие в данный момент, потому что государство как раз-таки своими оповещениями толкает как раз-таки человека на то, чтобы он искал бы для себя укрытие и место, где было бы ему безопасно. Но по факту государство же ограничивает его в получении такого рода помощи.
2: Ну, что касается таких магазинов, они все ангарного типа, и там нет двух несущих стен. Их нельзя рассчитывать как укрытие.
3: Ну, еще раз, любое место, которое может хоть в какой-то степени, ну, скажем так, укрыть и спасти человека, извините, в Розыкненской ситуации, когда дрон летал над городом, над головами людей, люди просто в кусты ложились.
2: Давайте послушаем, что говорят наши радиослушатели. В наушнике будет слышно. Добрый день. Достаточно давно ожидаете. Пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Андрей, у меня к вам такой вопрос. Насчет техникума, который находится на Менделеева. Если объявлена, скажем, кризисная ситуация угрозы воздушного, да, пространства Латвии, то есть у нас вот вчера была объявлена угроза, и, ну, вот, скажем, я мать двоих детей, один ребенок ходит у нас в техникум, второй ребенок ходит в труп остаток, типа, если, да, ну, там, понимаете, какие дети в ту школу ходят.
2: Я понимаю, да.
4: Я к чему говорю? В случае такой угрозы детей можно собрать из техникума родителям, или нельзя. И если вот ребенку 18 лет, он вправе сам принимать решение, или все-таки должны родители за них отвечать? Ну вот техникум родители, чтобы понимать эту ситуацию родителям. Потому что ну, на вчерашний день родители забирали детей из техникума под свою ответственность, под подпись, что как бы мы за них несем ответственность. А школа вот просто детей, ну, как бы не запрещала, да, забирать, пока была объявлена угроза. Или все-таки надо дождаться решения, пока угрозу снимут?
2: Спасибо за ваш вопрос, Андрей.
3: Ну, я немножко попытаюсь рассказать на своем примере. И, наверное, в первую очередь необходимо начать с того, что береженного Бог бережет. Я буквально сегодня общался с представителями министерств, кризисных центров. Вчера вечером рассматривали разные концепты оповещений, уровня угроз, алгоритмов действий при этих угрозах. Анализировали, допустим, то, что вчера происходило в Вильнюсе, в Утянах, в отношении того, что они получают такого рода предупреждения, что уже все передвигаются в бомбоубежище и так далее, так далее, так далее. Здесь надо понимать, что лучше, ну, лучше перестраховаться, потому что у нас нету у самоуправления полной и абсолютной информации о том, что летит, куда летит, где это приземлится и в целом что произойдет. Поэтому в любой такой ситуации, когда мы получаем такое оповещение, если ребенок находится в детском садике, за это отвечает детский руководитель садика, извините, с воспитательницами, и низким им поклон, да, и спасибо за это. Если это происходит в школе, то отвечает школа. Если это происходит в автобусе, да, который везет во время детей, тогда, безусловно, определенная роль ответственности и на водителя автобуса, где это все происходит. По примеру, у меня самый маленький, 6 лет, ходит в детский садик. Тогда, когда воспитатели детского садика получили это оповещение, воспитатели деткам сказали, что будет гром, да, то есть психологически играючи. Дети были перемещены, отведены играючи в другое помещение, именно в коридорное помещение, где, скажем так, они находились определенное время, и педагоги пытались, ну, как-то психологически, как это возможно в данной ситуации, конечно же, да, это как-то минимизировать и сбалансировать. Я беседовал вчера с самым маленьким. Конечно, для него это было такое впечатление и игра. Он нету понимания, конечно, что на самом деле произошло, но я благодарен педагогу, что у него нету понимания, да, что ну, что это страшно, да, то есть это первый момент. Да, буквально через 5 минут после этой смс-ки до меня дозвонилась жена, которая говорит: Андрей, что с ребенком, я хочу его забрать. И я объясняю это, что самое безопасное место для моих детей, для наших детей, это наши учебные заведения, потому что вся критическая инфраструктура, все службы приоритетно настроены на реакцию именно вот на такие публичные массовые места. И я знаю, что, не дай бог, если где-то что-то произойдет, то первое, куда все службы полетят, это там, где будут дети. То есть это первый момент. Да, во время тогда, когда не было еще снято это ограничение, она через какое-то время поехала, жена забрала оттуда ребенка от педагога. В этот момент она берет сама лично на себя ответственность, да, так как ребенок уже находится в данной ситуации в ее власти. В школе, в школах у меня ходит средний ребенок, знатнюю виду школы, уже всем детям в том числе пришли смс-ки, в том числе и педагоги. Там осознавание, понимание, что происходит и так далее, было более ярко выражено. Эмоции там варьировались от несерьезного отношения до очень серьезного отношения. Там возникла дополнительная коммуникация между педагог-ребенок, ребенок-родитель. В определенных ситуациях не хватало достаточно информации. Где-то был какой-то, может быть, ну, немножко сумбур, но в целом педагоги знали, как действовать в рамках обеспечения, чтобы дети не находились бы, допустим, в окнах, у окон. Я знаю случаи, когда все-таки это не было соблюдено, но не может. Ну, педагогу нужно понимать, что он в этой ситуации, ребенок находится в школе, он берет за него, за ребенка ответственность, он за все это отвечает. Да, безусловно, исходя из коммуникации родитель, у родителей тоже было право забрать ребенка из школы. Мой ребенок в школе звонил мне в районе, ну, где-то 2:30-3 и говорил: папа, я уже здесь последний остался, всех забрали, забери меня тоже, пожалуйста. Да? После этого туда поехал дедушка, который его забрал как последнего, но тебе передают этого ребенка. Это все касается наших городских учебных заведений, это касается все несовершеннолетних. То, что касается совершеннолетних, то совершеннолетний может сам принимать решение, потому что, повторюсь, никакого решения об ограничении свободы кого-либо нет, ни решения об внеочередной ситуации, да, какой-то и так далее, нет. Это раз. Сегодня буквально обсуждали случаи, может ли совершеннолетняя там сестра забрать несовершеннолетнего братика. Может, если родитель на это дает разрешение, скажем так, сестре, вот делать такие действия. Это все касается, в том числе, в данной ситуации и техникумов в рамках действий в данной критической ситуации.
2: Ну, 18-летних во многих школах не выпускали детей. То
3: есть... Еще раз, такого рода ограничения, так как, ну, мы это видим, да, на сегодняшний момент, и юридически в рамках ограничения свободы не было.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-300, номер телефона в студии. У нас в гостях мэр Даугавпилс Андрей Алексеевич. В Лиготное сегодня сохранился бункер, который работает, ну, как музей, где опубликованы данные, что в Даугавпилсе в 1988 году при населении в 125 тысяч человек в случае угрозы укрытиями было бы обеспечено до 97% населения, а противогазами 98%. Сегодня у людей возникает такой вопрос: что осталось от той системы, где это все и кто за это отвечает?
3: Ничего не осталось от этой системы. Система в целом гражданской обороны на уровне всех самоуправлений практически перестала существовать. Это раз. Два. На сегодняшний момент у нас совместно с ВУГДом обследованы в Даугавпилсе все помещения, которые при нормативах бомбоубежища могут соответствовать данным критериям. На домашней страничке Даугавпилсского самоуправления данный список, который соответствует, он опубликован. Это первый момент. Второй момент. Государством выделено финансирование спустя 4 лет войны на приведение части бомбоубежищ в порядок. Сегодня город готовится на реконструкцию, ремонт порядка дополнительно еще 10 адресов. То есть только данная инфраструктура только на сегодняшний момент начинает хоть как-то подводиться. То, что она недостаточно не соответствует, это абсолютно очевидный факт.
2: Вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот вчерашняя ситуация. Мы с супругой были в городе и получили смс-ку о том, что тревога. Сразу уехали из города. Супруга получила о том, что был отбой. А на мой телефон о том, что отбой угрозы, не поступило. То есть, если бы я не был бы вместе с супругой, я бы даже не знал, что уже опасность, грубо говоря, миновала. Как это происходит? Почему? Если прислали, что тревога, ну тогда пришлите, что она уже закончилась.
3: Мы этот вопрос тоже вчера обсуждали с кризисным центром. Были телефоны вчера, которые в рамках Шуна Прайды не получили извещение. Были телефоны вчера, которые не получили извещение о прекращении. Это как раз-таки ваш случай. Объясняли ВУГДА это все тем, что бывает привязка телефонов к разным базовым станциям. Особенно это актуально, если ты не находишься на территории города, а на территории района, где эта привязка к базовым станциям может в какой-то степени рассеиваться. Но еще буквально вчера мы попросили обратить на это внимание для того, чтобы вот эта информированность, она была бы каждому жителю точечно, чтобы она бы достигала бы цели и так далее. Но несмотря на это, именно поэтому я вчера и со своей стороны, и на разных языках всю эту информацию дублируя, повторял абсолютно на всех, в том числе в своих социальных сетях, для того, чтобы всю информацию, которая есть в нашем распоряжении, мы бы предоставляли жителям.
2: Очень много вопросов и в соцсетях сразу появилось. То есть люди фотографируют то, что пришло, и спрашивают, что там написано. Возможно, есть какие-то системы, чтобы каждый человек принимал это сообщение на языке, которым, языке системы хотя бы?
3: Язык системы, на котором вчера приходили оповещения, был латышский и английский. И так работает именно система, которая настроена. Я со своей стороны вчера все данные сообщения дублировал в оригинале СМС, который я получал, плюс каждому тексту я делал подводку или на латышском, или на русском языке, публикую эту информацию, которая находится у меня в распоряжении.
2: Еще вопрос из эфира. Чуть тише радио, пожалуйста, и мы услышим ваш вопрос.
6: Здравствуйте.
2: Добрый день.
6: Я хотел спросить у Элсинша, почему в Прелес нету зубных врачей?
2: Так, тут не совсем, наверное, Кэлкнейший вопрос.
3: Я не знаю, почему нету в Прелях зубных врачей. В Даугавпилсе они есть.
2: Андрей, если возвращаться все-таки к бомбоубежищам и к планам. То есть вчерашняя ситуация показала, что мы не готовы. Мы не готовы. И не кажется ли вам, что все-таки в Даугавпилсу, как приграничному городу, нужен какой-то отдельный, понятный, публичный план действий жителей приграничного района?
3: Я бы сказал бы так, что нет предела совершенству. Это раз. Два. В целом все службы, особенно педагоги и учителя, отработали, мне кажется, что в таком, как возможно при данной ситуации, удовлетворительно, в таком режиме и абсолютно всем им, в первую очередь, с моей стороны, Большое спасибо. Учитывая, как можно в этой ситуации и реагировать, и воспринимать то, что на сегодняшний момент происходит. Это раз. Два. Тут надо отметить одну достаточно простую вещь. То, что происходит на территории самоуправления, города, района, Даугавпилс, Резекне, Лудзе, это не имеет на самом деле значения. Все мы, как самоуправление, мы сталкиваемся с последствиями. У нас, как у города, нет систем идентификации летающих объектов. У нас нет, как у самоуправления, свое ПВО. Мы, как самоуправление, не участвуем в принятии решений в отношении, где что летает, где чему не летать, по поводу действий истребителей, сбивать или не сбивать на территориях самоуправления и так далее, так далее, так далее. Мы, как самоуправление, в данной ситуации действуем только исходя из тех алгоритмов и тех направлений рекомендационного характера, которые мы получаем. Да, вчера, сегодня, в начале недели у нас были беседы с Ригой, с ответственными лицами, где мы со своей стороны требуем не рекомендациями заниматься, не советы раздавать, а достаточно четкие, конкретные, скажем так, решения, которые должны приниматься. К сожалению, на сегодняшний момент центра единого принятия решений данной ситуации на уровне государства даже нет, потому что даже когда мы формируем вот эти так называемые оперативные штабы внутри себя, тоже информация, которую мы получаем больше от жителей, которые становятся свидетелями, где он летит и что с ним происходит. И вот, к сожалению, вот это факт. Да, у нас вчера были дополнительные переговоры о том, что, возможно, необходимо рассмотреть вопрос об объявлении, может быть, какой-то чрезвычайной ситуации, кризисной ситуации. Сегодня мы видим, что Резекненский Новод ушел на удаленку в обучении, Красловский Новод только что сегодня ушел на удаленку. Для того, чтобы все вот эти решения, они были бы у всех одинаковые по определенному алгоритму, и чтобы происходящее в самоуправлениях и на местах не обретало бы такую форму домино, да, где одно решение подбросил один, и все остальные дальше, скажем так, побежали, не исходя из какой-то своей внутренней специфики. Вчера, помимо вот той ситуации, о которой вы говорите, да, у нас и на повышенных тонах, и достаточно мы тоже требуем конкретику для последующего действий, учитывая как раз-таки и коммуникацию с жителями, и вопрос, который я получаю, о необходимости таких более четких алгоритмов, которые, как я сказал сегодня раньше, нам обещают в течение сегодняшнего дня. И вчера у нас состоялись и собрания с Государственным кризисным центром, и вчера состоялось собрание Министерства образования со всеми учебными заведениями по Латвии, где эти четкие алгоритмы должны быть введены.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса плюс».
2: Еще вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
7: Добрый день.
2: Добрый день.
7: Я по вопросу вчерашней ситуации.
2: Пожалуйста.
7: Вот вы сказали, что все жители получили оповещение. Неправда. Вот, предположим, у человека кнопочный телефон, и он никакого сообщения не получал. Человек желает, чтобы и на его кнопочный телефон поступало сообщение.
3: Да, этот вопрос тоже у нас вчера рассматривался с кризисным центром, что такие тоже случаи были по поводу кнопочных телефонов.
2: Какие-то будут решения?
3: Мы ждем от них решений.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Мэр Даугавпилса Андрей Элкснинш в нашей студии. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Такой вопрос к мэру. У меня такая ситуация. Мы каждый год платим, получается, за землю, да, за квартиру. Там не такие большие деньги. Я не по незнанию своему, мне счет приходил по 80 евро. Я так 4 года платил. Я пришел в бухгалтерию, мне сказали, ничем помочь уже не могут.
3: Ну, наверное, самое правильное прийти ко мне на прием. В принципе, вот если вы успеете к 12, можно подойти, и тогда специалисты, которые отвечают за рассылку документации, тогда юристы могут посмотреть и дать совет, как в данной ситуации действовать.
2: То есть к вам в 12 на прием?
3: Ну, можно сегодня прийти после эфира без проблем.
2: 654-2530, номер телефона в студии. Как должны действовать школы сейчас, если тревога началась во время экзамена?
3: Прекратить экзамен.
2: И все.
3: И действовать по абсолютно идентичному сценарию, который проходил, через который все мы прошли вчера. Соблюсти принципы нахождения в помещениях по принципу двух стен, находиться подальше от окон. На сегодняшний момент все те извещения, которые мы получили, да, вчера, и насколько я понимаю, эти извещения будут приходить, да, когда мы, конечно, этого не знаем. Основные принципы, конечно же, это предосторожность, это сохранение, скажем так, безопасности для детей. И в целом все это, где может быть локализовано, да, будь это школы или детские садики, везде там будут внутренние, скажем так, ограничения внутреннего порядка, которые руководители учреждений обязаны, исходя из своих должностей, применять.
2: 654-2530, номер телефона в студии. Здравствуйте, пожалуйста.
9: Вот хочу задать такой вопрос. Старионы, которые рекламщики, бросают эти журналы и запихивают туда. Я не могу открыть ящик уже полгода. Ключ сломался.
2: Так,
9: могут мне письма прийти.
2: Сделайте наклейку на ящик. Сделайте наклейку на ящик, что не
9: рассылать. Мое дело бросить.
3: Ну, есть возможность, да, сделать наклейку на ящик, чтобы туда не бросали. Это первая возможность. Вторая возможность – это Patera, это IoTS и Basser Dibas Centers, куда можно обратиться. Он тоже находится в Даугавпилс, для того, чтобы вот указать, кто именно, допустим, засоряет ящик, и тогда они проведут там свою беседу.
2: Еще вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
10: Добрый день.
2: Добрый
10: день. У меня несколько вопросов по поводу вчерашнего. Вот соседка у меня, пенсионерка, получила сообщение. Она почему-то приняла, что это шутка. То есть, как бы, я ей говорю, сообщение получили, да. Ну, говорит, ну это же пошутили. То есть для нее это смех. Люди, многие пенсионеры вообще этого не понимают. Это один вопрос. Второй вопрос. Вчера был остановлен поезд в Ливанах. Людям там, пока поезд стоял, выдавали воду. Скажите, пожалуйста, училища, которые тоже получили эти оповещения, детей загнали в коридоры, но воду никому не давали. Это как называется? То есть дети там сидели, ждали, когда придет вот отзыв оповещения, но без воды. Вот как-то можно этот вопрос решить? Спасибо. Спасибо.
3: Ну, в первую очередь в отношении СМС, которые приходят, и отношения к ним, еще раз повторюсь, уважаемые горожане, ко всему, что приходит в такой ситуации на телефон, необходимо относиться серьезно. Это действительно не учение, это действительно не учебная тревога. Обо всех учебных тревогах и других мероприятиях, где кто-то тренируется или наверстывает какие-то, ну, скажем так, учебные тренировки, то обо всем об этом сообщается заранее. Вчерашняя ситуация и тогда, когда не об учениях не сообщается заранее, это все серьезно, и этому надо следовать. Это первое. Второе. В отношении воды. Мы вчера тоже обсуждали это в рамках своей комиссии по поводу детей. Ну вот я, допустим, знаю, что в детских садиках в это время деток даже кормили в коридорах, и они кушали в этом коридоре, не в помещениях, и кушали, и пили в этих помещениях. Это раз. Два, я знаю случаи в школах, когда детки просили воды, и тогда можно было из крана попить, и тогда дискуссия была, почему это из крана, и можно ли как-то по-другому. На сегодняшний момент мы дали указание управлению образования для того, чтобы в каждой школе находились бы маленькие бутылочки для того, чтобы, ну, можно было в том числе дать в этой ситуации какую-то воду по необходимости.
2: Еще вопрос из эфира. Делайте сразу тише радиоприемник и задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Алло.
6: Здравствуйте.
2: Добрый день.
6: Я хотел спросить...
2: Сделайте, пожалуйста, приемник тише, потому что вы параллельно свист.
6: Врачей нету в трейлер. Потому детей везут, что за Даугавпилс.
2: Откуда везут? Мы вас очень...
3: Врачей нету в трейлер, детей везут в Даугавпилс.
2: Понятно. Тоже, наверное, не к вам вопрос.
3: Ну, я рад, что Прели нас слушают. Переезжайте, пожалуйста, в Даугавпилс.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте. Алло.
11: Добрый.
2: Добрый день, мы слушаем вас.
11: Скажите, пожалуйста, у меня вот вопрос. Вчера вот ситуация вся эта, да, про школу, про садики мы все узнали. Вопрос. Как действовать автобусом и трамваем? Вот интересный такой вопрос, потому что все говорят, все катались, все было хорошо. Почему садики, школы все забаррикадировались, спрятались, а автобусы и трамваи катались? Как в этом случае действовать людям? Останавливаться, прятаться, убегать или что делать? Расскажите, пожалуйста, интересно.
2: Спасибо.
3: В этой ситуации решение по остановке общественного транспорта в эти минуты не было принято, так как дрон не находился ни на территории самоуправления, ни на территории Ауждаговского новода. И учитывая, что была сохранена возможность для родителей выбрать ребенка, школа, детский садик, для того, чтобы обеспечить им доехать домой, общественный транспорт не останавливался. Но каждые буквально, 2-3 минуты происходило обновление информации, в том числе и в отношении данного вопроса, где, соответственно, дежурные по Даугавпилс-Атексме дали бы такие указания водителям по поводу остановки или не остановки общественного транспорта.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте. Но по поводу тех, что детей закрывали в школах, в учебных заведениях, да, это незаконно. Во-первых, нужно было созваниваться, чтобы отпустили. Это тоже незаконно. Любой родитель мог подъехать, постучать в двери, его впустили бы и забрали бы ребенка, допустим, да. Это тоже незаконно. У кого-то мог не работать телефон, у кого-то мог не идти общественный транспорт туда, кто-то мог просто попроситься, чтобы его отпустили. Это тоже незаконно. Я считаю, что если это только домыслы, что что-то летит, не надо таких создавать ситуации, что это уже почти чуть ли не падает. Такого не было. И вообще говорят, что это ВАДы же запускают ради дезинформации с народом, чтобы подавить народ, чтобы запугать народ. Это тоже надо учитывать. И, конечно, с детьми это тоже будут очень большие проблемы, если родители начнут подавать в суды. Да, это тоже может быть.
3: Обо всем по порядку.
2: Если можно кратко, очень мало эфирного времени остается.
3: Можно продлить. Садожи, их не запускают. Эти дроны не запускаются с территории Латвии. Это раз. Два. Вчера достаточно было много видео о том, как он находился над Дагдой. И я непосредственно вчера даже по телефону разговаривал с жителями Дагды, которые видели над своей головой, как кружил, допустим, дрон. Это раз. Два. К данным сообщениям, которые приходят от военных, особенно к людям, к учреждениям, которые отвечают за жизни других людей, особенно детей, необходимо относиться серьезно. И есть очень хорошая поговорка о том, что даже палка раз в год стреляет. Нельзя доводить до такой ситуации, что если мало ли, не дай бог, что-то произойдет, и тогда будем выяснять, что кто-то отнесся к этому беспечно, кто-то не отреагировал, кто-то воспринял, что это шутка, кто-то воспринял, что не надо ни на что к этому относиться. К сожалению, это приведет и может привести к еще большим к большим последствиям. И, на мой взгляд, это в данной ситуации недопустимо. Самоуправление, учреждения самоуправления, школы, директора, педагоги, руководители, больниц, водоканал, теплосети, критической инфраструктуры обязаны действовать в рамках своей компетенции для того, чтобы максимально минимизировать то, что может произойти. Можно посмотреть на примеры, как действует на сегодняшний момент Вильнюс и что там происходит. Можно посмотреть на примеры, что делает Путяны. На сегодняшний момент те рекомендации и тот алгоритм, по которому действует самоуправление, он такой, какой он есть. Да, предоставляется возможность родителям, если они хотят освободить от ответственности, извините, воспитательницу или руководителя учебного заведения, да, есть возможность ребенка забрать и взять на себя эту ответственность.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще вопрос из эфира. День добрый.
13: Добрый день. Хотел задать вопрос. У нас сейчас идет хорошая поддержка государства на покупку электрокаров и подзаряжаемых гибридов. Единственная проблема в Даугавпилсе – это с инфраструктурой. У нас по факту толком нету нормальных зарядок. То есть у нас новостройка и центр. Первомайки нету, на Криве нету, на Молочке нету. То есть две вот новые около Лидла появились, но как бы это две зарядки. И как бы так, если в целом смотреть на карту зарядок, вот тот же Даугавпилс, как он крупный город, ну, крупный город, ну, все зарядки сосредоточены где-то вот в одном месте.

0: с разного рода сетями, которые занимаются как раз-таки продажей электроэнергии для машин. Ну, к сожалению, большого желания, большой отдачи создавать это в отдельных микрорайонах нету. Но по тем новым проектам, которые самоуправление реализует, по приведению, допустим, общественной инфраструктуры, такие стоянки появляться будут. Ну, такие места для позарядки появляться будут. Ну, например, на стоянке по улице Лачпиша, которую мы будем строить, там, допустим, появится. То есть там, куда будет заходить самоуправление, как на новые объекты.
1: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вам задавала вопрос по вопросу кнопочного телефона. А ответ конкретно я не поняла. Я хочу понять ответ, и чтобы на кнопочные телефоны приходило в сообщение. А то всякая ерунда приходит, а здесь серьезная нет.
1: Пожалуйста, Андрей, давайте еще раз. Послушайте внимательно, пожалуйста, ответ.
0: Как только мы по данному вопросу и нашему вчерашнему замечанию Валс Кризис Парвел, либо с Центр, получим какое-то разъяснение, то мы автоматически его опубликуем и предоставим. Мы уже вчера это все запросили и на это вчера им указали. Тем как раз-таки, которые занимаются высылкой такого рода оповещений.
1: Еще один очень важный один вопрос, который нельзя не задать. В наших программах часто звучит, что необходимо развивать экономику в Латгалии, новые индустриальные территории, создание рабочих мест. Но очевидно, что вот постоянные тревоги в Латгалии и новости о возможных угрозах в воздушном пространстве создают совершенно другой эмоциональный фон. Как вы это понимаете, чувствуете сегодня?
0: Абсолютно другой эмоциональный фон, абсолютно другие реалии. Мы уже на сегодняшний момент, допустим, общаясь с теми людьми, кто работает в туристическом секторе, мы видим первые тенденции по отмене, скажем так, разного рода поездок на территории Латгалии, потому что в целом ряде самоуправлений практически за последнюю неделю, за 5 дней, 3 дня из которых состояли под предупреждением о воздушной угрозе. Это первое. Второе. Безусловно, такого рода информация негативно влияет на развитие региона. Безусловно, она влияет на все планы, как планы, скажем так, привлечения инвесторов, указывая на определенные риски, которые здесь становятся более актуальными. Так, в принципе, влияет на даже простые вопросы, как проведение праздника Лига или Дня города, так как все то, что, допустим, происходит или в автобусе общественного транспорта, или в школе, или в детском садике, мы можем это локализовать силами воспитателей, педагогов и руководителей, и водителей. Но то, что касается, допустим, вот таких массовых мероприятий, даже в этом вопросе на сегодняшний момент мы ведем дискуссию, насколько безопасность именно жителей, требования по соблюдению всех тех рекомендаций Вардлиных мы можем соблюдать. На следующей неделе у меня 2 дня будут в Риге, вторник, среда, во вторник заседание парламента комиссии по внутренним делам, в среду заседание Латгальской комиссии, в среду заседание комиссии по образованию парламента, где на уровне парламентских комиссий обо всей этой проблематике, алгоритмах, проблемах и принимаемых решениях мы будем все мэры Латгалии говорить именно там на месте, говоря Риге о том, что необходимо все-таки поменять и усовершенствовать для того, чтобы здесь было бы намного проще, исходя из тех реалий.
1: Я не буду задавать вам вопрос по поводу праздника города, а хотя бы в ближайшие выходные, те мероприятия, которые запланированы.
0: Мы буквально сегодня обсуждали с утра ночь музеев, которые будут в субботу. На сегодняшний момент, так как еще сегодня ничего не произошло, нигде у нас общее мнение о том, что ночь музеев будут проведены. Параллельно мы договорились с Даугавпилс Атексме, что при проведении ночи музеев и в случае

0: если такого рода рассылка смс-ок произойдет именно в это время, тогда предприятие Daugavpils-Satex обеспечит в более интенсивном режиме с привлечением дополнительного транспорта общественным развоз жителей по микрорайонам.
1: Давайте в завершении. Вы, возможно, хотели бы как-то структурировать то, о чем мы целый час говорили в эфире, и сделать какие-то рекомендации жителям, как нам правильно действовать.
0: Ну, если бы мы, конечно, бы как самоуправление и как жители знали бы, где упали бы, то в этом месте подложили бы соломку. На сегодняшний момент мы руководствуемся всеми теми предписаниями и той информацией, которую мы получаем от оборонного ведомства в рамках работы кризисных центров. Наша задача в этой ситуации как самоуправление открыто, четко, доходчиво доносить и дублировать всю эту информацию, которую мы получаем. Правду говорить легко и приятно, надо ее все показывать, о ней обо всей говорить. Пылось по минутам объяснять жителям, как происходит действие, как происходит принятие решений. Я не узнаю эту информацию раньше всех остальных жителей. Вся эта информация приходит ко мне одновременно. И вот одновременно с этой информацией у нас есть внутри алгоритмы по работе моей, руководителя по гражданской оборонной части, администрации, которые выстраивают именно работы по так называемых работы оперативного штаба, который у нас формируется вне зависимости дня суток, вне зависимости, где мы находимся, вне зависимости, ночью это или нет, у нас есть определенный разработанный порядок. Да, к сожалению, к той информации, которую сегодня мы получаем, необходимо, как факт она есть, необходимо к этому относиться серьезно. Войны нет, да, но и мира тоже нет.
1: На этом все. Наша программа «Сегодняшний диалог с городом» завершается. Мэр Даугавпилса Андрей Элкснинш поделился с нами информацией о вчерашнем дне, о том, что вчера случилось в нашем регионе, и о том, что, возможно, не последний раз случилось. И хочется пожелать все-таки, чтобы оперативность действий была оперативной, информация поступала к людям разными средствами, разными способами и желательно достоверная. Спасибо. Программу провел Сергей Каратеев. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо большое и всем хорошего дня.
2: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
3: Длительная реклама.
4: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста». Улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
7: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
8: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Металлолом Сталмец, давай.
3: 24. maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В мае актуальны не только шашлыки, рассады и дачные выходные. Вместе с теплой погодой на участках все активнее появляются и клещи. И да, встретить их можно не только в лесу, но даже возле собственного дома. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по уходу за садом о том, как сделать дачный участок менее привлекательным для клещей. Клещи любят высокую траву, влажность, тень и захламленные места. Поэтому первое, с чего стоит начать – обычный порядок на участке. Лучше регулярно косить траву, убирать старые листья, ветки и садовый мусор, прореживать густые кустарники и не создавать слишком влажные и тенистые зоны возле дома. Кстати, проверить, есть ли клещи на участке, можно довольно простым способом. Для этого используют так называемый белый флаг – кусок светлой ткани, которым проводят по траве. Если клещи есть, они быстро становятся заметны на ткани. Специалисты также советуют обращать внимание на животных. Клещи часто попадают на участок вместе с ежами, мышами, собаками и кошками. Садоводам рекомендуют высаживать растения, запах которых клещи не любят. Среди них лаванда, мята, розмарин, полынь, ромашка, шалфей и даже обычный чеснок. И, конечно, важно помнить о мерах безопасности. Использовать средства от клещей, работать в закрытой одежде и после прогулок или работы в саду обязательно осматривать себя и домашних животных. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых на природе приносит только удовольствие и никакой встречи с клещами.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 23 мая, первая половина дня в Даугавпилсе будет солнечной, а ближе к обеду нагрянет переменная облачность. Ветер северо-западный, скорость в порывах до 8 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebelis.lv.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Дома, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu. Tas nozīmē līdzsvaru. Latvijā ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā. Un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumu rīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5 eiro 99 centi un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
6: Solo akordionam Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Vienības nama akordionistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuos finālists, akordionists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
8: По минутам осыпаюсь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Сегодня, 23 мая, первая половина дня в Даугавпилсе будет солнечной, а ближе к обеду нагрянет переменная облачность. Ветер северо-западный, скорость в порывах до 8 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Магазины «Латс» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Латс». Лека штука. Больше информации в магазинах «Латс» и на «Латс.ЛВ». Номер лотереи 8947.
3: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом «Сталмец», давай.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр «Меда-Д» проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре «Меда-Д» на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
10: Космос — это синий.

0: «Цирк Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
3: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62-63.
5: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнездо». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнездо». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
3: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Реклама для предпринимателей.
6: Почему такая грустная?
7: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
7: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Точное время – 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Легкий удар на парковке, царапина возле магазина или неудачная дистанция на светофоре. И вроде бы ничего серьезного, но в этот момент многие водители начинают паниковать и не знают, что делать дальше. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от страховщиков о том, как правильно действовать после небольшого ДТП и как заполнить согласованное извещение без лишнего стресса. Большинство аварий в Латвии – это именно мелкие происшествия и, к счастью, без пострадавших. Но даже в такой ситуации водители часто теряются, потому что сталкиваются с этим очень редко. Если такое ДТП случилось, то прежде всего включите аварийную сигнализацию и убедитесь, что никто не пострадал. Если машины не мешают движению и могут ехать дальше, не обязательно ждать полицию. Согласованное извещение можно заполнить самостоятельно, главное – внимательно указать место, время и обстоятельства аварии. И не забудьте сделать фотографии повреждений и расположения автомобилей. Кстати, согласованное извещение разрешено использовать только в определенных случаях. Если в аварии участвуют не больше двух автомобилей, у обоих водителей есть действующая страховка ОЦТА, нет пострадавших и не повреждено имущество третьих лиц, а машины могут продолжать движение. Если же пострадавшие и серьезные повреждения есть или возник спор о виновности, тогда необходимо вызвать полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть на вашем пути не будет неприятностей.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. -30% на серебряные украшения. -25% на все золотые украшения. И -25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Добро пожаловать в мясной ларек Вегеста. В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя Жабо. Мясной ларек Вегеста. Улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
5: Solo akordeonam Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
6: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса плюс.

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijā cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
4: Top, top, top!
5: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай! Металлолом Сталмец, давай!
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
6: Металлолом Сталмец, давай!
8: 24. maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno spīdoja komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šosezon ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs spīdvejs. Nākam 24. maijā uz mūsu spīdveja arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Новый сезон, новый уют. В Ind Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Ind Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 263.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Акционерное общество Латвия с кредитной полидипс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Когда отцветают тюльпаны, то многие дачники думают: «Все, теперь пора выкапывать луковицы». Но вот опытные садоводы говорят, что делать это каждый год совсем не обязательно. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации от садоводов о том, как сохранить тюльпаны красивыми и сильными без лишней работы. После цветения самое главное – не дать растению тратить силы зря. Поэтому, когда лепестки начинают осыпаться, лучше аккуратно удалить увядший бутон, но не срезать весь стебель и листья, а затем оставить зеленую часть растения до естественного пожелтения. Дело в том, что после цветения листья продолжают питать луковицу, и именно в этот момент тюльпан набирает силы для следующей весны. Если же оставить увядший цветок, растение начнет формировать семена и будет тратить энергию уже не на луковицу, а на семенную коробочку. Из-за этого в следующем году цветение может быть слабым или тюльпаны вовсе не зацветут. Кстати, если пожелтевшие листья портят вид клумбы, садоводы советуют просто аккуратно пригнуть их, а не обрезать раньше времени. А вот выкапывать луковицы стоит только если планируется пересадка или тюльпаны сильно разрослись. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши клумбы радуют яркими красками каждую весну.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: «Цирк Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Veikalos Maksima – rīvdienu!
4: Wow!
3: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima – lai nekā netrūktu!
5: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гинтарумебелес.лв.
6: Добро пожаловать в мясной ларек Вегеста. В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
7: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
9: Алиса Плюс.

0: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Magazīni Lats predstavļējot. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

затихает бой. Бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

0: прошло.
1: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
2: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Люби меня.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Узманибу! Гриллейшенс ценитай! Вейкало стокс сакас гриллейшенс дианас! Сулига галя, свайги дарзень ун вис непециешамайс лелискам гриллам пар īpaši karstām cenām.
6: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5 eiro 99 centi un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
7: Top, top, top!
8: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
2: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
3: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
4: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека «Слабубу» и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
5: Как же хорошо, когда все хорошо!
6: Алиса Плюс.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет. Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
3: 22 30 72 16.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Чем ближе лето, тем чаще окна домов остаются открытыми. Хочется свежего воздуха, солнца и, наконец, впустить в квартиру настоящее тепло. Но вместе с этим нужно быть очень внимательным. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по безопасности о том, о чем важно помнить в сезон открытых окон. Особенно опасны москитные сетки. Многие ошибочно считают их надежной защитой, хотя на самом деле они предназначены только от насекомых и не выдерживают ни вес ребенка, ни вес домашнего питомца. Поэтому дома лучше не оставлять маленьких детей без присмотра в комнате с открытым окном. Не ставить рядом с подоконником стулья, тумбы и другую мебель, по которой ребенок может забраться выше. Можно установить специальные блокираторы или ограничители открывания окон. Помнить, что кошки тоже часто выпадают из окон и балконов, особенно весной и летом. И не надеяться на москитную сетку, так как она создает ложное ощущение безопасности. Также специалисты советуют быть осторожнее во время проветривания ночью и перед выходом из дома, так как оставленные без присмотра открытые окна становятся легкой добычей для дождя и порывистого ветра. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих близких и питомцев.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

скажи, кем станем мы в конце пути. Замри и молча мне в глаза смотри.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: 24. Maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno spīdoja komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šosezon ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maija 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs spīdvejs. Nākam 24. maijā uz mūsu spīdveja arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: акционерное общество «Латвия с кредитной палитой» с программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Доброго субботнего вечера, наши дорогие радиоалисовские друзья. 17 часов и 3 минуты. 23 мая на календаре, выходные. До лета осталось уже 8 дней, так что мы одной ногой в июне. А впереди 4 часа времени, которое я предлагаю посвятить хорошей музыке и подъему вашего или кому-то из вашего окружения. Обязательно настроение будем поднимать вверх. И да, в эфире Радио Алиса Плюс снова начинается наша традиционная программа добрых слов, любви, признаний, приветов и искренних пожеланий. У микрофона Юлия Сергачева. И я рассчитываю на вашу компанию до 9 вечера и сегодня. Если вам есть кого поздравить, кому передать привет, или просто хочется песню, а может быть какой-то песней напомнить о себе хорошим людям, выходите с нами на связь. 654-25-00. Звонки в прямой эфир принимаются, как всегда, по этому номеру телефона. 20-20-10-16. Присылайте смс уже на этот номер. Пишите в Viber и WhatsApp или на сайте alisaplus.lv. Пишите, говорите, рассказывайте, оставляйте заявки в текстовом формате и вводите в курс ваших мероприятий, событий и праздников. Ну а теперь присоединяйтесь, делайте громче радио «Алиса Плюс» и отдыхайте в свое удовольствие. С выходными!

0: эфире программа поздравлений.
1: Какое-то прямо интересное стечение обстоятельств. Вот помню, что вчера первое поздравление вечером пятницы начиналось с песни «Мы желаем счастья вам». И сегодняшний вечер, знаете ли, он не исключение. Ян Чемплинский, принимайте поздравления. Вы первый, и ваш юбилей столько желающих вас порадовать и поздравить, что, мне кажется, тише точно делать не нужно будет. Радиоприемник ставьте около себя, где-то рядышком, делайте на всю мощность. Столько пожеланий сегодня ваш адрес. И вся команда, вся компания, которая сегодня с вами разделила эту радость празднования юбилея, поздравляет вас. Вот как раз-таки с этих ребят мы и начнем. Алиса Плюс, передайте, пожалуйста, поздравления Яну Чаплинскому с этим прекрасным праздником, с 60-летним юбилеем. Поздравляем, здоровья крепкого желаем. Пусть каждый день несет в себе тепло, а в жизни будет только лишь светло. Пусть будет дом всегда уютным, а путь спокойным и нетрудным. Пусть счастье будет где-то рядом с вами и греет теплыми словами. Пусть жизнь течет спокойно, ровно и всегда все будет достойно. Ян, мы вас поздравляем, обязательно дождитесь, только пожелания, и Боровка присоединяется, и Мария с Юрием, и ваша жена. В общем, много всего интересного впереди, мы вас поздравляем с юбилеем, пусть всегда и всюду вам везет, будьте здоровы!

0: Правильные слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Как же хорошо! Когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
7: Друзья мои, напомню, что программа поздравлений, и мы с вами на связи и готовы принять самые разные радостные поводы и озвучить их в эфире, донести нужному человеку. Даже если вдруг он где-то за пределами Латвии находится, обязательно услышит, если включит радио на нашем сайте. Заходите alisaplus.lv, оставляйте, размещайте ваши поздравления. 23 мая. Уверена, что что-то сегодня радостное с вами происходит, а может быть это никакой не праздник, а просто кто-то вам поднял настроение, и вы хотели бы этому человеку в ответ что-то приятное сказать. Звоните для этого в прямой эфир, номер студии 654-25-00, или просто делитесь и рассказывайте, как вы проводите этот прекрасный майский теплый вечер. 20-20-10-16 — это еще один способ написать, какие события у вас радостные случились этим днем. А может быть, вы планируете отпуск, а может быть, кто-то к вам в гости приехал, или вы что-то все-таки празднуете. Вспоминайте, сообщайте, присылайте в смс, в вайбере, в ватсапе, номер тоже 20-20-10-16. Вижу сообщение. Алиса Плюс, привет мамочке Илоне Белковской от детей и родственников. Сегодня поздравление приготовлено. Дорогая наша мамочка, сегодня день рождения у тебя, и мы хотели бы сказать самые важные слова. Спасибо. Спасибо за твое доброе сердце. Спасибо за заботу, нежность и твою любовь, которыми ты согреваешь нас каждый день. Ты самый родной и дорогой человек в нашей жизни. Так пусть же здоровье будет крепким. Пусть же глаза всегда светятся счастьем, а рядышком будет любовь, тепло и радость. Пусть сбываются все мечты, это тоже очень важно, особенно загадать во Вселенную, послав посыл о своих желаниях, обязательно пусть все сбудется. Мамочка, пусть каждый день приносит только хорошие новости и улыбки. С днем рождения, мы очень сильно тебя любим. Илона, мы поздравляем вас с праздником. Счастья вам и красивого, спокойного, настоящего, чтобы без лишних слов и тревог.
8: Спасибо.

0: эфире программа поздравлений.
1: СМС-ку подхватила, Геннадий ее прислал, узнаю по почерку, ну и в конце, конечно же, он так и написал: «Юльчик, привет, это Геннадий». Так вот, Алиса Плюс, здравствуйте, хочу поздравить с наступающим днем рождения, не просто привет передать, а пожелать всего лишь наилучшего. 25 мая, совсем скоро, моя прекрасная, любимая, самая ненаглядная девочка Бронечка будет праздновать свой праздник, день рождения, и хотелось бы с наступающим поздравить. И пожелать ей здоровья, счастья и удачи. А любовь и так уже есть. Правда же, Геннадий? Значит, что хочу сказать. Песня Сергея Лазарева «Ароматом» обязательно прозвучит. Во-вторых, близнецы начали праздновать свои личные дни рождения. Брончика, и вы туда же попадаете, в этот список. С наступающим, и в предвкушении уже находитесь. Значит, Бронь, я себе фиксирую в ежедневник, поскольку я буду в этот день не на работе, что 25 мая за ваше здоровье нужно будет обязательно съесть кусок торта. Брончика, мы вас поздравляем с наступающим. Выбирайте в жизни только то, что делает вас счастливой. И примером тому ваша вторая половина. А вам с Геннадием повезло, и ему с вами. Счастья и еще раз счастья.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ян Чаплинский, вновь мы обращаемся к вашей персоне. Пока за столом праздничным вашим ваши друзья, близкие, родные, тосты рассказывали, проговаривали. Вы знаете, столько пожеланий еще поступило в вашу честь. И вот, к примеру, от Агнешки прилетело поздравление. Яну Чаплинскому пожелаю всего наилучшего. С днем рождения поздравляю и желаю день за днем быть счастливее и ярче, словно солнце за окном. Пожелаю я здоровья, много смеха и тепла, чтобы родные были рядом. И, конечно же, добра и деньжат. Пусть будет побольше путешествий и любви. Чашу полную заботы, мира, света, красоты. Ян, что касается любви, ваша жена вас поздравляет. И она подтвердила, что вы самая настоящая ее поддержка и опора. Я как за каменной стеной. Пусть никогда не будет споров, пишет ваша супруга, не будет ссор у нас с тобой. Тебе желаю в день рождения здоровья, счастья, теплоты, любых желаний исполнения. Пусть сбудутся твои мечты. Ян, музыкальным подарком мы выбрали для вас песню в исполнении Натальи Королевой «Обниму тебя счастьем». Это ваша жена очень сильно попросила. Мы вас поздравляем. На этом еще пожелания не заканчиваются. Всего доброго вам, да побольше.

0: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер, здравствуйте! А мы хотели бы передать привет и поздравить маленьким, но важным праздником наших соседей любимых Ингу и Андрея. Наконец-таки им удалось добраться к нам за большой, классный, вкусный, дружный стол. И сегодня они пришли без фразы: «Ой, я не могу, у меня огород, некогда, дел очень много». Обычно суббота так и проходит. И мне кажется, это время, самое время для того, чтобы отдохнуть. Тем более, если соседи буквально через стену с вами, правда же? Ирина, огород — это дело важное, но лучше, когда вот он заколосился, лучше, когда урожай уже начинает радовать, и потом тот самый урожай попадает к вам на стол, за которым вы сегодня и собрались, и овощи, выращенные собственноручно, уже на столе будут, да, и соседи к вам в гости забегут. Инга, Андрей, вам привет передаем от ваших соседей дружных. А песню сегодня захотели послушать Игоря Николаева. Давайте услышим.

0: программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummebeles.lv.
4: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
5: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека «Слабубу» и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: С днем рождения поздравляют компания, состоящая из двух человек. Алиса Плюс, привет, это Мария и Юра. Мы пишем вам, потому что хотели бы передать самые лучшие в этот праздничный день пожелания Валерию Маркуль. Валерий, принимайте пожелания. Пусть в вашей жизни, пишет Мария и Юра, будет все стабильно и по-мужски всегда надежно и сильно. Карьера крепнет и растет, любимая с работы ждет. Друзья всегда не забывают, на отдых часто приглашают. Врачи пусть обходят стороной, на сердце будет радость и покой. И вслед все смотрят с уважением, всех благ желаем, поздравляем с днем рождения. Музыкальный подарок уже готов. Юрий Шатунов, выбрали ваши друзья именно эту песню. Валерий, мы вас поздравляем, мы желаем вам сил, энергии, хорошего настроения и достойных побед.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, ну вот и фактически, практически целый час уже и пролетел без 12 минут, да, еще 12 минут, и в новый час будем заступать. Ну а пока я напомню всем, кто, быть может, закончил субботние какие-то огородно-бытовые дела и все-таки решил отдохнуть или вспомнил, кому бы можно было передать привет или кого можно было бы порадовать, а может быть, это, собственно говоря, и вы сам просто хотели бы, отдыхая, послушать определенную песню. Если у вас просто хорошее настроение, не держите его при себе, делитесь, передавайте ваши приветы. Обязательно поздравляйте близких, благодарите, признавайтесь или просто с нами общайтесь. Субботний вечер должен пройти, как и полагается, до 9 вечера на волнах 101.6 FM. Пишите 20-20-10-16 в Вайбере, в WhatsApp этот номер принимает ваши смски. Закидывайте, неограниченное количество принимается, но это, конечно, не песен касается, а ваших сообщений. Или звоните в эфир, буду рада вас слышать. Слышите сегодня 654-25-00.

В этом часе еще одно послание прилетело. Алиса Плюс, здравствуйте. От коллектива, коллеги Илони, мы шлем все вместе субботний привет. Илоночка, если вы слышите, вы выдыхаете сразу? Нет, вас таким образом не на работу вызывают. Наоборот, ваши коллеги пожелали хорошего времяпрепровождения, передают вам привет и внутреннюю батарейку решили сегодня подзарядить песней Анны Асти по барам. Вот с ней как раз-таки и продолжим. Хорошего вам вечера. И приятного всего побольше. Кстати говоря, песня Анны Асти по барам звучит как приглашение, куда бы пойти сегодня вечером, но мы же с вами до 9, поэтому ждем ваших сообщений 20 20 10 16.

А в этом часе, в котором всем распростертые мои объятия и приветы, будут не только песни, скажу, и привет звучать. К нам присоединяется еще и в этом часе информационный спутник поместье Ильзенберг с нами сегодня. Так что чуточку позже я вам еще раз напомню, куда можно для разнообразия выехать и где получить впечатление. Ну, где, собственно говоря, вы уже слышали. Ну, а пока, милости прошу, звоните, пишите, присоединяйтесь, активничайте, оставайтесь с нами, просто слушайте песни или принимайте участие в программе, поздравлений желайте, заказывайте, какие это песни будут, какие поводы к ним приурочены. Сообщайте, дозвонившись в прямой эфир по номеру 654-25-00 или закидывайте нас смс-ками. Это тоже можно, если вдруг у вас праздничные дела или просто какие-то заботы к вам нагрянули, а может быть гости у вас там шумно. Присылайте в смс, что хотелось бы послушать или кому отправить улыбки и приветы. 20-20-10-16, пишите вот сюда, в Вайбере, в WhatsApp, сервис поздравлений, напомню, работает для всех абсолютно бесплатно. Наш сайт также готов принять ваше поздравление и в этом часе, alisaplus.lv. А с Люсей Чеботиной продолжим эту субботу. Инга, кстати говоря, с вашей подачи.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну и вот как раз-таки небольшая запланированная остановка для идей, куда бы поехать, отправиться, куда будет путешествие. Усадьба Ильзенберг в Литве находится совсем недалеко. Это очень хороший вариант, и это одно из самых атмосферных и красивых мест со своей историей, которой более 500 лет. Напомню, что поместье находится на границе Латвии и Литвы. Расположилось оно между двух озер Ильгис и Апвалас. Ильзенберг – это охраняемый государством объект культурного наследия Литвы, полностью отреставрированная, восстановленная усадьба со своим дворцом в стиле позднего классицизма. На территории старинный английский парк, озера, прогулочные дорожки и даже собственный остров любви. Это очень романтичное место, особенно если вдруг у вас планируется свадебная церемония. Обратите внимание, в Ильзенберг можно гулять часами, гулять среди скульптур, природы, цветущих садов, отдыхать у воды, посещать разнообразие экскурсий, фотографироваться и привозить с собой просто впечатление, наслаждаться природой и тишиной. Посещение поместья и весь спектр услуг доступен по предварительной записи для групп от 10 человек круглый год, а для одиночных посетителей по выходным и праздничным дням с 1 мая по 30 октября. В парк можно попасть круглый год, кстати говоря, вот по рабочим дням в летнее время. Усадьба Ильзенберг, район Рокишкиса, Литва. Приезжайте или заходите на сайт, там более подробная информация и также контакты ильзенбергас.лт.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующее сообщение прислал Андрей. Андрей, привет. Привет, Андрей, да, как в той песне. Андрей, мы рады, что вы сегодня тоже к нам решили заскочить, но не просто так кому-то привет передать или песню попросить, как это обычно по традиции происходит. Вы хотели бы поздравить самого дорогого, скорее всего, человека. И кого же вы поздравляете? Алиса Плюс, привет. Я хочу поздравить с праздником. Я хочу поздравить с днем рождения свою сестру, младшую сестру Илону Белковскую. Илоночка, а мы, кстати говоря, вас сегодня уже поздравляли. 100% помню и знаю о том, что у вас такое вот праздничное событие. Поздравляет ваш младший брат Андрей. Пожелал всего самого наилучшего. И никогда не забывайте, что вы очень важны и вы очень-очень любимы. Будьте счастливы. Вот такой вот третий компонент к этому комплекту пусть присоединится. С днем рождения, всего наилучшего. Просили Гребенщикова прям очень-очень.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Дома курс студент. Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». Старт стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
0: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
6: Добрый вечер, радио «Алиса Плюс», а мы хотели бы подарить песню Людмиле и Нелли в этот теплый субботний вечер. Поставьте, пожалуйста, Дмитрия Колдуна «Королева красоты». Там не то чтобы одна королева красоты, я так понимаю, что их сегодня две, может быть, сколько у вас там собралось в этой девичьей команде. Естественно, можно, песня уже начинает звучать, и пусть эта песня обязательно выступит в качестве усилителя вашего классного субботнего настроения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, а мы в этом часе продолжим знакомство с поместьем Ильзенберг. Если вы еще не были или, быть может, первый раз слышите об этом поместье, то это прекрасный выбор и направление для вашего следующего уикенда. Территория усадьбы — это огромнейший, я бы сказала, парк-музей под открытым небом. Площадь 17,5 гектаров. Проложены кругом 3-километровые прогулочные дорожки. Можно ходить, наслаждаться, рассматривать, отдыхать. Также оборудованы уютные зоны отдыха. Кругом скульптуры и даже создано сразу несколько тематических эмоциональных пространств. Особая гордость Ильзенберга – это легендарный дуб, которому уже около 900 лет. Весной и летом усадьба – это вообще отдельная история. Она буквально утопает в цветах, и Ильзенберг недаром когда-то назвали цветущей усадьбой. Какие сочные яркие фотографии там получаются. Еще есть такое место – это знаменитый мост и остров любви в Ильзенберге. Одно из самых романтичных мест во всей округе. И, конечно, все продумано для гостей, для вашего удобства. Удобные парковки, кафе, рестораны, множество мест для красивых прогулок и отдыха. Причем всей семьей приезжайте. Литва, район Рокишкиса. Более подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
2: В 2025. году Саула и Вейш нодрошināja ап 30% visas электроэнергии Европы Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
3: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста». Улица Балву, 2, рядом со входом в Риме.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.

0: вашего вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv. Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Хотелось бы попросить у вас песню «А можно ли послушать на теплоходе музыка играет?» Лариса, вот, во-первых, добрый вечер, да. А вы с нами уже давно. Мне кажется, вы уже должны просто не спрашивать, а говорить «хочу определенную песню». К тому же эта песня звучала на наших волнах 101.6 FM не единожды, и эти вопросы, а можно ли, даже не задавайте, если песня у нас есть, а кто же нам запретит? До 9 вечера обязательно все ваши просьбы музыкальные прозвучат. И на нашем лайнере алисовском, пока я на борту у микрофона, до того самого 9 вечера можно слушать все, но скажу, что база у нас обширная, поэтому о своих желаниях сообщайте как в СМС 20201016, так и звоните 654-25-00. Можно даже без повода, просто если услышать что-то определенное захотелось. Лариса, ну а вам сегодня отдыхается хорошо? Вижу, вот в продолжении читаю. Алиса Плюс, суббота, классно, я на даче. Ничего не делаю, просто отдыхаю. А пусть после этой песни станет еще лучше.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И вновь Яну Чаплинскому пожелания прилетели. Ян, вы сегодня звезда, столько много у вас родных, близких, знакомых, друзей. Это олицетворяет вас только лишь как хорошего человека, компанийского, классного, веселого, позитивного. Именно так вас вся Боровка и описала. Вот они вам пожелали работы поменьше, а денег побольше, здоровья покрепче и жизни подольше, чтобы сил вам хватало на все и всегда. А беды и горе пусть уйдут, улетучатся в никуда. Пусть все ваши начинания успешно кончаются, и только хорошие люди в вашей жизни встречаются. Удачи и мужества, света, добра, любви, вдохновения, живого тепла. А еще мы пожелаем, пусть солнечным будет всегда ваше настроение, веселье и радости вам в день рождения, уюта, достатка, во всем позитива. Чтоб жизнь лишь прекрасная вам приносила. Ян, подписываемся под каждым словом. С праздником, пусть настроение тоже будет солнечным, теплым и таким же праздничным, как сегодняшний ваш юбилей.
2: 60-х подступил.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А я, уважаемые слушатели, к вам с очередным напоминанием о том, что сегодня усадьба Ильзенберг с нами, та, что в Литве, это очень удачное направление для отдыха всей семьей, если вы планируете поездку с детьми. И хотели бы куда-то поехать недалеко. Вот как раз-таки усадьба находится на границе Латвии и Литвы, и в парке усадьбы как раз есть одна из самых необычных интерактивных детских площадок. Она выделяется во всей Литве своими размерами и обилием интерактивного и образовательного оборудования. Детям точно будет интересно, и они не заскучают. А еще Ильзенберг — это место, где можно познакомиться с животными. Там живут и альпаки, и камерунские козы, и павлины, и черные лебеди, овцы, кролики, коровы и многие другие обитатели. Для гостей также доступны прогулки по парку-музею, экскурсии по дворцу и винодельне, а также тематическая программа «Секреты животных Ильзенберга». После прогулок, для того, чтобы восстановить силы и потраченные калории, можно спокойно отдохнуть в местном кафе или в ресторане. Подробнее на сайте ilzenbergas.lt. И также напомню, что посещение и весь спектр услуг доступен по предварительной записи для групп от 10 человек. Круглый год доступны эти мероприятия. А если вдруг вы решили поехать в одиночку, то для одиночных посетителей по выходным и праздничным дням с 1 мая по 30 октября. Но если вы просто хотели погулять по парку, в него можно попасть круглый год, в том числе по рабочим дням в летнее время.
2: Смертное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: эфире программа поздравлений.
1: Елизавете от соседа привет, и не просто от соседа. Елизавета, мы знаем, как вам хорошо отдыхается в Монако, и периодически ваш сосед вас радует, и кажется, что вы не просто отдыхаете, а там проживаете, собственно говоря. Алиса Плюс, привет, вы снова слышны в Монако. Хотелось бы соседке пожелать всего наилучшего. Елизавета отдыхает на лазурном берегу жарчайшего лета, звездное небо кругом, бодрящее море, свежайший ветер, бронзовый загар и улыбки каждое утро. Слушайте, конечно, тут не улыбаться будешь, да? Когда вокруг такая красотища, но у нас в Латвии столько озер, природа настолько шикарная, но на море тоже иногда хочется, и погода вроде бы то устойчиво стабилизируется, то потом дожди придут и тучи, то вроде бы солнце подмигнет. Елизавета, в общем, что я хочу сказать? Лично я завидую вашему бронзовому загару, потому как я еще бела, как сметана. И мы надеемся, что мы вас догоним за это лето, и оно будет жарким. Поэтому желаем всех классных выходных. Пусть и завтра солнышко нас обязательно порадует своим витамином D.

0: От Кати прилетело сообщение. Юльчик, привет. Настроение уже действительно летнее. Перебирала свои вещи и понимаю, что к лету не совсем готова. Катенька, это вы имеете в виду, что вы не успели купальник купить? Я-то успела купить, но успела также из него уже, скажем так, вырасти. А у нас Александр тоже сообщениями закидывается. И что касается вырасти в фигуре, раздаться вширь, как я это называю в моем случае, у него тут целая гора блинов. Александр, что же вы творите? Как всегда, у вас с субботой вкусно.
1: А мы такие.
0: А мы просто позавидуем вам, потому как блины, наверное, последний раз на Масленицу удавалось отведать, а у вас каждую субботу маленькие дети, это все понятно. Хорошего вам вечера. Но теста, конечно, много. Мне кажется, двумя сковородками здесь не обойдется. Надо 4, что ли, достать, чтобы быстрее процесс шел. Вашей семье привет и хорошего настроения в эти выходные.
2: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Минутка для информации предусмотрена. Вновь усадьба Ильзенберг в Литве с нами по-прежнему. И напомню, что это одна из самых известных еще и органических ферм целого региона. В Ильзенберге все потому, что обрабатывается более 1200 гектаров земли. Работает даже собственное производство натуральных продуктов. И содержится большое молочное хозяйство. И все это выращивается и производится по принципам органического земледелия, продукция без химии и искусственных добавок. Понравившиеся продукты можно приобрести, либо же продегустировать. На территории есть магазин. И также в Ильзенберге производят более 100 видов натуральных не только продуктов питания, но и натуральных собственных вин. Отдельная гордость – это, конечно, крупнейший виноградник. Он самый крупный в странах Балтии. На территории растет более 10 тысяч виноградных лоз. Для гостей проводят дегустации, экскурсии по винодельне и прогулки также предусмотрены на экологическом электрокатамаране по озеру Ильгис с аудиогидом и в комплекте красивые виды на усадьбу прямо с воды. Приезжайте, на сайте более доступна подробная информация. Напомню, что это Литва, район Рокишкиса. Заходите на сайт ilzenbergas.lt.
2: Измерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Здравствуйте, радио «Алиса Плюс». Я хочу поблагодарить за поздравления с моим днем рождения. Илоночка, отложили все эти поздравительные заботы, всю эту суету праздничную, приятную, и решили поблагодарить своих близких. Это Илона Белковская, если что, с нами на связи. Илоночка, конечно, на связи непосредством звонков. Мы понимаем, что вы сегодня человек занятой, у вас праздник, все по расписанию. «Алиса Плюс», передайте, пожалуйста, спасибо большое моим детям, моему младшему брату с его семьей, моим родственникам за то, что они вместе со мной сегодня. Спасибо, мои дорогие. Я вас очень и очень сильно люблю. А можно послушать песню «Чистые пруды»? Очень хотелось бы поностальгировать, если это возможно. Песня не праздничная, но очень за душу возьмет. Илон, конечно, можно.
3: Где память, как строка почтового листа.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

Алиса Плюс, вечер добрый. Всем хотел бы отправить привет и порадовать песней себя и моих замечательных мужчин, которым привет буду сегодня отправлять. Ирочка, мы вас порадуем песней. Вы попросили в запросах, оставили Сенчукову и Рыбина, именно этот дуэт. Песня «Потанцуй со мной» будет. От Ирины привет двум мужчинам, мужу Денису, самому любимому, распрекрасному и лучшему другу семьи Славику досталось. Также еще один привет подхвачу. Добрый вечер, Алиса Плюс. Мне хотелось бы порадовать мамочку Анну, передать ей привет. Анна, это вам от Валентины. И песню вы попросили, Валентина, какую-нибудь на ваше усмотрение. А вот давайте-ка потанцуем как раз-таки под дуэт, минутой ранее мною озвученной.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ну и по традиции в завершении часа есть минута для информации. Я вам сейчас расскажу о месте. Снова о том самом, где удивительным образом сочетаются история, природа, отдых, гастрономия, атмосфера поместья. И в Литве, в поместье Ильзенберг, проходит множество экскурсий, дегустаций. Можно прогуляться на электрокатамаране по озеру Ильгис. Животных в поместье тоже очень много. Интерактивная образовательная площадка. В Ильзенберг проходят концерты, праздники, выставки. А вы также можете организовать, кстати говоря, и отметить свои красивые торжества и, быть может, свадьбы. Ильзенберг также постоянно развивается. В планах много нововведений, но если вдруг вы еще не были ни разу, приезжайте, гуляйте, наслаждайтесь и привозите с собой впечатления. Литва, район Рокишкиса. Заходите на сайт, там подробная информация, адрес, контактный номер телефона. Сайт ilzenbergas.lt.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

А песня прямо про нас с вами, да? 19 часов уже 3 минуты 8-го. Половина нашей программы и встречи субботней уже пролетела. А вот так вот и выходные умеют исчезать. Но есть одно очень хорошее «но». Впереди еще целых 2 часа у нас с вами для признаний слов самых добрых, приветов, поздравлений и просто хорошего настроения вместе с песнями. Так что если вы все это время только собирались выйти с нами на связь или дела и заботы какие-то вас полностью поглотили, то, мне кажется, самое время это исправлять. А если вы впервые хотите дозвониться в эфир, звоните 654-25-30. Не волнуйтесь, мы добрые, на песни тоже не жадные. 20-20-10-16, наша коммуникация по-прежнему работает и, возможно, в СМС. Пишите на этот номер в Вайбер и WhatsApp. Сообщения обычные тоже принимаются. Или оставляйте поздравления еще и на нашем сайте. Напомню, alisaplus.lv, если вы вдруг куда-то направляетесь в другую сторону, в другом направлении от Даугавпилса, то на сайте можно зайти и прекрасно слушать откуда угодно, из любой точки мира. Если, кстати говоря, вы в пути, хорошего вам пути, безопасных дорог и настроения. Это очень важно в любом вопросе.

0: Программа поздравлений.
1: Мужчина написал из Красловой. Он и вчера прислал сообщение просьбы озвучить его желание в эфире. И сегодня это желание прозвучит. Так вот, мужчина познакомится с женщиной из Красловой. Ему 61 год. Для общения. Хочется общения. Кстати говоря, кто-то ваш номер вчера уже спрашивал из женской прекрасной половины. Но, видимо, Амур или кто-то другой пролетел мимо со своей стрелой. И сегодня ваше сообщение тоже прозвучало. Ну а как вы думали, любые взаимоотношения, в принципе, это такое искусство, и пока найдешь своего товарища по душе, своего друга, иногда проходят даже года, но оно того стоит, пусть и ваш человек обязательно найдется побыстрее. Номер телефона обязательно самое важное, чуть не упустили, озвучу два раза. 24-987-051. 24-987-051.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Новый сезон, новый уют. В Endhome новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
1: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
8: 22 30 72 16.
9: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну что же, объявилась именинница, которую мы будем прямо сейчас поздравлять. Алиса Плюс, здравствуйте, у моей соседки сегодня день имени. Она именинница, зовут ее Леонтина, и поздравляет вас, Леонтина, соседка Аня. Мы тоже, конечно, поздравляем, и все как вот воедино посредством звонков и сообщений звонили вас поздравлять, не только лишь ваша соседка Аня, еще и Зинаида тоже присоединяется. Вот она звонила, Аня написала. И мы вам хотели бы песню подарить «Белый день именинница». Это уже классика. И в пожеланиях оставить, чтобы вы никогда не огорчались, всегда улыбались, хорошели, чтобы сил у вас было всегда много-много на любимые занятия, на принятие гостей и соседей. Ну и, конечно же, будьте в хорошем самочувствии всегда. Будьте здоровы.

0: хочется поздравить именинницу. Я уверена, что еще будут пожелания к этому имени приурочены. А кто-то просто захотел песню услышать. Стас Михайлова, «Девочка лета». Алиса Плюс, привет. Летнее настроение можно ли услышать? И ни подписи, ни имени, ни явок, ни паролей. Конечно, можно. Приступим.
1: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Есть желание послушать песню «Растет калина» Николая Гнатюка. Песня будет, прозвучит, и какой-то у нас сегодня такой музыкальный разношерстный разбег, то кому-то захотелось поностальгировать, и мелодии такие одна за другой спокойные, потом бабах! «Цветет калина за окном и тянется ко мне». Вот еще одна заявка прилетела. Это уже Николай Басков и София Ротару, кажется, поют эту песню. Будет она обязательно. А потом еще другая калина присоединяется, но там опять немножечко ритм музыкальный поубавится. В общем, сегодня как-то все вот такими вот горками. Алиса Плюс, привет! Можно ли послушать Николая Гнатюка? Песня будет обязательно. Давайте-ка я еще раз подхвачу привет, который был оставлен заранее. Мне кажется, вот девчонки, которые друг другу всегда желают всего наилучшего, они тоже порадуются, потому как Николай Гнатюк — это один из любимых исполнителей. Тони Сельченковой, во-первых, привет. А во-вторых, она сегодня точно не уснет, потому что Раиса Богданова заходила в гости и... Они с утра до ночи будут, оказывается, кофеи гонять. Но с утра точно на кофе вы приходили. Правда же, Раенька? Энергии теперь хоть убавляй, ноги в пляс просятся. Не знаю, как можно под эту песню потанцевать ритмично, но подвигать ногами туда-сюда точно. Тоня, вам привет, хорошего вам настроения. Будьте всегда здоровы и веселы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, вечер добрый. Я к вам с музыкальной просьбой обратиться хотела бы, Катя пишет. Что-то мне сегодня взгрустнулось. Мой человек далеко. Катенька, песню, которую вы попросили, вы пишете, а можно... А любовь как сон стороной прошла. Это синяя птица там, где клен шумит. А может быть, все-таки любовь не прошла и вернется ваша половина одного целого? Мне что-то подсказывает, что вернется. Чтобы вам не взгрустилось еще больше, мы пожелаем вам быть более оптимистичной.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вопрос в этом сообщении. Алиса Плюс, здравствуйте. Поскольку я не знаю, есть ли такая песня у вас, Валерия Леонтьева, именно он поет «Исчезли солнечные дни». А могу ли я попросить, если вдруг она окажется? Это просто самая любимая песня мамочки моей. Маме Ане привет от Валентины. Анечка, песня есть, конечно же. И мы ее послушаем прямо сейчас. Хороших вам выходных.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: А кто-то настолько настырно рвется в эфир, что я не могу не принять этот звонок. С кем-то я сейчас услышусь. Кто это? Мне прямо интересно. Номер знакомый. И хотелось бы хотя бы дыхание, хоть какой-то намек. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Юлечка. Дыхание узнала, не узнала?
1: Мишанечка, уже служба неотложной медицинской помощи чуть не выехала. Вы прям так оглушили меня. Так оглушили, что я прямо, знаете, аж сердце забилось. Добрый вечер вам, рада слышать.
2: Здравствуйте, да.
1: Ну, Мишанечка, давайте, рассказывайте.
2: Я хочу поздравить своего любимого племянника Артура Свинтиса. Он празднует днюшку. Так красиво, так круто, но это ладно. Я хочу ему больше пожелать здоровья, благополучия, всего самого наилучшего. И вот как говорила за столом, есть цель. Добиваешься, отдыхаешь, следующая цель. И, Артурчик, если ты сейчас слышишь, хоть тебе, как ты говорил, мне двое суток, мне 23-23, это твое дело. Но в душе мы все, нам 18.
1: Всегда 18, песенка, я полностью соглашусь.
2: И поэтому песенка это для тебя. Удачи, счастья, здоровья, любви. Люблю тебя.
1: Песенка это для тебя. Слушайте, так, Мишань, вы у меня куда-то пропали, и, скорее всего, я так понимаю, песня будет «Забирай меня скорее, увози за 100 морей». Вот это самое, 18 мне уже, да? Артур, мы вас поздравляем с праздником. Чуть не забыла добавить от себя на радостях, потому как уже хотелось бы послушать, отметить вместе с вами. С днем рождения! Всегда ставьте цели, добивайтесь и никогда не останавливайтесь на чем-то новом. Счастья вам! И пусть действительно те, кто сегодня что-то празднует, неважно, сколько вам лет, чувствуйте себя всегда молодым, вот на 18. Правда, Мишань?

0: Так, кто-то еще к нам стучит в дверь. Здравствуйте, Радио Алиса Плюс.
1: Добрый вечер, Юлечка.
0: А знакомый голосок, Тонечка, это вы, я вас узнала.
1: Мы с Раисой Богдановой только недавно расстались, но хочу ей пожелать, чтобы она всегда была веселой, здоровой и позитивной. Потому что она всегда поможет советом и добрым словом. Так что мы поддерживаем друг друга и желаем ей всего доброго.
0: И все это за чашечкой кофе, который сегодня утром вы распивали вместе, правда же?
1: Да.
0: А мне все рассказали. Какую песню, Тонечка, хотелось бы вам?
1: «Спелая вишня».
0: «Спелая вишня», Сергей Славянский. «Пойду отыщу, нет проблем».

0: Программа поздравлений.
1: Еще одна музыкальная просьба. Вот это вы правильно делаете. Если сегодня, 23 мая, кроме того, что вы отдыхаете, кроме того, что выходные, этого уже достаточно, вы этому рады, вы можете просто попросить песню. Не ищите какого-то определенного повода, не ищите какое-то событие, какую-то дату, с чем бы вы хотели поздравить или с наступающим, быть может. Но и тем не менее, если все-таки отыскали, то с наступающими праздниками поздравлять можно и нужно, потому как в воскресенье программа поздравлений не выходит, и периодически этот вопрос поступает и поступает. Поэтому я уже все ответы в эфире тоже периодически вам даю, поэтому прямо сейчас пишите смело 20-20-10-16, чуть более часа в нашем с вами распоряжении остается, или звоните в эфир 654-25-30. Виктория, песню вы хотели, это «Полиный пух», «Прошу, Алиса Плюс», где о жаре поется, и все в этом духе. Песня практически в эфире. Что касается жары, кстати говоря, лето уже не за горами. Мы уже об этом вспоминали и говорили, и отмечали. 8 дней каких-то осталось. Так хочется, чтобы действительно повезло с солнцем хотя бы в этом году. Ну а прямо сейчас оно светит ярко. Не знаю, насколько прогревает прямо сейчас, если верить синоптикам, не очень-то и жарковато ближе к вечеру становится, но все-таки солнце светит. И хотелось бы, чтобы как только жара к нам нагрянет, был бы всегда в подмогу наш друг. Белый друг, кондиционер в студии радио «Алиса Плюс» всегда готов охладить. Ну а если вдруг кто-то замерз, то в любое время года в нашей студии может быть автоматически и тепло. Напомню, что ваше тепло можно раздать, разместив заявку еще на нашем сайте alisaplus.lv. Заходите, пишите, рассказывайте, делитесь и также слушайте нас оттуда, с сайта «Алиса Плюс.лв», где бы вы ни были.

Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16. СМС WhatsApp Viber

А как моя душа радуется, когда и вы довольны, и ваши близкие, когда вы посвящаете и доверяете нам самое дорогое, ценное, что есть в вашей жизни. И в этом часе я с намеком таким и с прямым текстом говорю о том, что программа поздравлений продолжается. Есть только час на день сегодняшний у нас. И вот опять стихи. 20.01. Всех еще раз приветствую на волнах 101.6 FM. Присоединяйтесь, активничайте, поздравляйте, если вдруг кого-то забыли, что-то упустили. Стиле 20-20-10-16, об этом пишите или звоните в прямой эфир. 654-25-00, я хочу продолжить с праздника. Алиса Плюс, здравствуйте, добрый вечер. Мы хотели бы поздравить нашу маму, любимую бабушку Зою Свирску с Днем Ангела. Зоенька, принимайте пожелания. Наша дорогая, мы твои дети и внучки, мы хотели бы сказать тебе просто огромнейшее спасибо за твою теплоту, за твою любовь и бесконечную заботу. Мы желаем тебе здоровья крепкого самого, душевного спокойствия и радости, и пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя самой светлой дорогой. Мы тебя очень сильно любим. Зоя, с праздничным вас днем! Музыкальный подарок уже практически готов и звучит. Пусть все ненастья ваш дом обходят 10-й дорогой.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы поздравить наших двух сестер. Пишет Валентина. Александр, ваш муж, судя по всему, Валентина присоединяется. А двух сестер поздравить не просто сестер, Галину и Зою. Они близнецы, близняшки. Зоенька, Галина, принимайте пожелания. Знаем, что ваш праздник был 20 мая, но все-то не смогли приехать. И вот как раз-таки сегодня получилось, и вы празднуете. Мы об этом знаем. Где-то очень громко, весело, шумно, я бы сказала, и вкусно. Мы желаем вам обеим легкости на сердце. Всегда улыбаться, никогда не огорчаться, никогда не болеть, не грустить. Радости в каждом дне и таких людей рядышком, с которыми можно было бы эту радость разделить. Пусть все самое хорошее приумножается в вашей жизни. Песня для вас звучит прекрасная «Далеко». Кстати говоря, были заявки на нее. Сейчас подхвачу еще одно сообщение. Алиса Плюс. Передаю привет любимому мужу Евгению. Евгений, это вам от Вальчики пожелание.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Здравствуйте, «Алиса Плюс». Я хотела бы подхватить, передать ответный привет своей любимой жене Валентине. Мы, как всегда, на даче тусим. А мы не сомневались, Евгений, как всегда, давайте напишите мне еще, что вы уже закоптили леща такого огромного, что хватило бы на весь Даугавпилс. Что у вас там шашлыки уже поспели, загорелые с обеих сторон. А может быть, у вас что-то другое сегодня в меню, но 100% все у вас сегодня хорошо. Вальчика, вам привет, песня, конечно, будет другая. Сейчас Володя Пресняков споет, и Серов его уже обязательно сменит. Дождитесь буквально несколько минут.

0: эфире программа поздравлений.
1: На всякий случай напомню еще разок наш контакт и средства для коммуникации с радио «Алиса Плюс», программы поздравлений. Чтобы принять участие в ней, вы можете как дозвониться в прямой эфир по номеру 654-25-300, так и прислать нам в смс-сообщениях, кого мы поздравим этим вечером. Но успеете до 9, поэтому пишите прямо сейчас. Номер 2020-1016, смс, вайбер и ватсап. Юлечка, доброго субботнего вечера. С предпоследними, пишет Александра, майскими выходными вас и последней неделькой любимой весны. Вот что касается любимой весны, это точно, Александра. Песню, которую попросили Валерий Меладзе, «Свободный полет», песня будет. И что касается этого времени года, одного из самых моих любимых, весна — это просто как одно мгновение, мне кажется, в этом году она промчалась. Ну, фактически, да, уже? Лето на носу, и ночи стали короче. Это очень заметно и бросается в глаза. Поэтому я всем нам желаю яркого, жаркого, чудесного и запоминающегося лета.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Я хотела бы передать привет. Хотели бы, будем передавать. Привет маме Анде, папе Геннадию привет также отправляется. И хотела бы порадовать этим субботним приветом своего еще мужа. Люблю вас очень сильно. Поставьте песню Стаса Михайлова «Китай». Слушайте, вот так, маме Анде, папе Геннадию и своему мужу. А мужа-то как зовут? Я надеюсь, что вашего супруга по-прежнему зовут Анатолий. Потому что я подглядела в сообщениях, которые вы ранее присылали. Анатолий, мне кажется, это 100% вы, поэтому без имени не годится. Отправляем и вам пожелания самые наилучшие этим вечером. Ну а теперь музыкальная композиция для вас.
2: Не бросай меня на этой планете. Бегу из пункта я до тебя. По собственной планете Земля. На ней живут люмпены мечты.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Уверена, что кто-то только сейчас настроил свой радиоприемник, свой радиопередатчик на волну 101.6 FM и думает, а почему это я без песни? А может быть, кого-то нужно все-таки поздравить, а может быть, кого-то в гости пригласить, и сосед, оказывается, тоже настроен на волну Алиса Плюс. И скажу, что обычно в завершении программы поздравлений очень много заявок прилетает, поэтому если вдруг вы недосказаны остались, пишите прямо сейчас. СМСки принимаются, хоть и на студийных уже 20.36, номер 20-20-10-16, пишите, и даже пока еще успеваем послушать что-то, что вам хотелось бы не просто приветы раздать, а еще и песни. Поэтому немедля сообщайте нам о своих желаниях музыкальных, и об этом еще и Татьяна вот написала в Вайбере, в WhatsApp'е тоже 20-20-10-16. Алиса Плюс, добрый вечерочек. А мы хотели бы с доченькой Мелиссой послушать песню «Ягода малинка». Что-то такое настроение танцевальное, прямо без повода. Спасибо вам большое за такие песни хорошие, за этот теплый вечер. Очень сильно вас просим. Танечка, можно и не очень сильно, вот только если пообещали отплясать. Мне кажется, придется, да? Я видео не прошу, я верю, что вам будет весело. И если действительно какая-то песня может повлиять на ваше настроение, то это здорово. Пишите.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, а я хотел бы маму поздравить, Марию Величко, с днем рождения. Мария поздравляет сын. Как его зовут? Этого мы пока не знаем, этой информации не располагаем, но очень сильно попросил, чтобы успеть песню подарить вам «Букет из белых роз», которую поет Виктор Королев и Ирина Круг. Именно этот дуэт для вас и будет звучать. Мы вас, Мария, поздравляем с праздником, с вашим личным. Энергии вам желаем, радости от каждого дня нового, и пусть здоровье не дает перебоев.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, мы же сегодня забыли порадовать нашу подругу Тоню. Тоня, друзья из Риги, как всегда, спешат вам пожелать замечательных, увлекательных выходных. Также есть заявка на песню послушать Кристину Арбакайте «Пьяная вишня». И поскольку мы успеваем, мы еще и не такое успеем, но в плане песен, может быть, и нет, но приветы по-прежнему принимаем. Пишите 2020-1016, Viber, WhatsApp и обычные сообщения. Принимаем.

А есть еще один привет, и как раз-таки Кристину Арбакайте эту песню просили с приветом, который направляется Аните и Анастасии от Ирины. Но мне кажется, у этих девчонок дыхание после танцев точно сбилось, поэтому чего останавливаться, когда Михаил Бублик подхватывает этот мотив, под который можно еще дать жару. Аня, вам привет с Анастасией от Ирины.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И на этот вечер субботний запланированы еще две песни. Вот как раз-таки мы в наше время с вами укладываемся. «Зеленоглазое такси» и Сережа Лазарев со своими компасами еще сегодня споют. Ну а я скажу, друзья, что нам с вами пора бы ненадолго попрощаться. Спасибо вам за этот теплый майский вечер субботний, за добрые слова, за песни, за настроение, которым мы делились друг с другом и сегодня. У микрофона была Юлия Сергачева. Пусть эти выходные, которые продолжаются, будут для каждого из вас душевными, счастливыми, радостными, уютными. Пусть все успеется и отдохнуть в том числе. Ну а я пока скажу вам до встречи на волнах радио «Алиса Плюс». Услышимся. Ну а теперь пока.

0: 91.6 FM. Радио «Алиса Плюс».
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить интернет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

поем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня нет.

вокзал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 11 vakarā. Yeah.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

несколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».